0: 国战争持续了1418天。
1: Это действительно личное, трогательное мероприятие, потому что у всех практически воевали дедушки. У меня оба воевали на Курской дуге. Вот это очень такая личная история. Прошли войну и смогли своим и детям, и внукам рассказать о ней. Поэтому и чтим сами память, и я лично всегда помню, и стараемся, чтобы молодежь всегда помнила.
2: Поэтому эта война не только война против советского народа, против России. Эта война была против всего мира. И советский народ тогда остановил шествующий фашизм, который хотел завладеть всем миром.
3: В Великую Отечественную погибло более 27 миллионов граждан Советского Союза. И каждый раз, когда в День памяти и скорби зажигаются свечи, Россия вспоминает трагический рассвет 1941 года, вспоминает людей, чьи жизни война разделила на до и после, долгий путь к победе. Ведь в мировой войне против фашизма никто не забыт и ничто не забыто.
4: 当地时间22号，联合国粮农组织发布全球农业高风险区分布图，警告新一轮厄尔尼诺现象或将在未来数周内形成，对全球农业构成严峻威胁。基于过去41年卫星影像数据的风险评估，萨赫勒地区、南部非洲、南亚、东南亚、中美洲、干旱走廊及加勒比地区被列为风险最高区域。部分农田和牧场在未来数月出现干旱的概率超过了50%。粮农组织指出，当前全球气温较以往更高，冲突与粮食不安全问题广泛存在。本轮厄尔尼诺现象将对脆弱地区造成更为严重的冲击。
5: 正在收看的是朝闻天下。绿水青山就是金山银山，在湖州看见美丽中国。
6: 熬汉旗，古色古香，古韵悠长，熬汉小米熬出中国味儿，请认准熬汉小米专属标识。
5: 智润领航，笃行致远，长城润滑油全场景航天级润滑保护，永远走在转动之前。中国石化，能源致敬，生活致美。